Это Петя просто пьет гитару, заспевая все свои песни. Она скажет, что малыша про тебя, но песни вне. Я тебе так просто пьет гитару, заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.